берем денег, я мой идар. Арар спендели, рубары как сходились. Да-да, порой, рубары, камыш повыдали.